Гор актуел инем милитариш-политишен зин, из дослит Иран фун Ирад бен Ицкок, ан Исраэли воз воинт ин Люцерн, ин Швайц. Иран, Иран, Иран, Иран, Иран, Иран, фун дер Волге, бис цум Райн, вейшен дер Йид, вейшен дер Циган, ди мелхомы и шуиндо, хейб зихон дер Балаган, Иран, Иран, Иран, Иран, Иран, шлок шуиндер Пойк, брунт шуиндер Барабан, Мехак шуин нитмер, иным чайник арайн. Дицайт из фун крик, фун апачи, ун фун миг, аблиц ин Тебриз, ун ройх аф Тегеран. Иран, Иран, ракетн фун Иран, мевард ин Рамадган, афон сойнес караван. Муниция казетова, директ фун из Фаган. Он веркумтис, ци анимам, ци асултан, эфшер занахай в швейреш фаран, шмейхел дер тайвел, дер сотн лахт зигдан. Авек, авека диктатор, арайна хулиган, авека хоминей, арайн ахоминан. Он воз кумт ицт, ци абиргер крик, Цея крик фун Биргер, дер шохен иза волф, дер нахбар иза тигер. Вос кумт ицт, а наэр ток фулмит прахт, одер тойзнт ун эйнер анахт. Ци дронен вос шмахт, эн ин хойс ун фабрик. Гор анае велт, ци гор. Alte Stick.